0: Ну, в общем, остался
1: Аделис Гареше давче.
2: В какой-то момент я
3: с мамой чем артла миндода уварис тма.
2: Ну,
3: маграм, болос да болос, шишара хом арвар. Саканела. Саканела.

0: Алло.
1: Да, алло.
0: Гисмен.
2: Алло. Регина.
1: Да, привет.
0: Гамарджоба, Коля.
2: Гамарджоба.
0: Садхар. Укором дели хани агелодеби. Родис мохвал.
2: Албат ар мовал. У меня тут лобстереби. Сантхлеби. Да океанис бризия.
0: Умроб расамбоб.
2: Шени ძალიან чудад месмис. Алло.
0: Алло, Коля.
2: Алло, Регина.
1: Коля.
0: Коля, гисмис.
2: Алло. Алло, Регина.
0: Алло, Коля.
1: Коль, алло. Коля.
0: Гисмис. Алло, Коля.
1: По-моему, кто-то
0: не вырас в Панамаше миигებს. Нормальный адамენი ასე იქცევა, ჯანდაბა.
3: Гербиан сапасури. Панама.

0: танцует красиво.
1: Просто как в киноше гоня.
2: Представление.
1: Წარმოდგენა. იგივე ინდური ფილმია. Убрал так сцена земгериан და цекავენ. И в два раза. Да, уже упробеешь.